изумительной игре на гуслях. А Садко? Садко, покоривший звуками своей музыки морского царя. Садко, которому посвятил оперу римской Корсаков. Много веков прошло со времен былинных героев. Неузнаваемо изменилась вся наша жизнь. Но вера в силу песни осталась прежней. Наше оружие, наши песни, наше золото, звенящие голоса, писал в 1918 году Владимир Маяковский. И кто же не знает, как любил музыку, верил в ее силу, Владимир Ильич Ленин. Эти мысли пробудили горячее желание, большую волю, наряду с уже знакомыми вам театрами юного зрителя, создать первый театр оперы для детей. Опера соединяет в театральном действии пение, инструментальную музыку. В каждом оперном театре есть оркестр. Познакомиться с музыкальными инструментами ребятам помог великий композитор Сергей Прокофьев. Еще в 1936 году, по моей просьбе, он написал симфоническую сказку «Петя и Волк». Вы помните, там флейта играет роль птички –

кошку кларнет. Фагот играет роль ворчливого дедушки, который все время повторяет: «А если из лесу придет волк, что тогда?»

а самого Петю. Играют скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Большая группа струнных смычковых инструментов.

0: театр и музыка – родные брат и сестра. Музыка помогает глубже, ярче понимать мысли спектакля, чувства действующих лиц, то, о чем они только думают, что звучит в их сердце. А театр с его яркими красками, живым увлекательным действием помогает лучше понять язык музыки, полюбить этот язык.
1: Kis kaput, és kis nyitát a létre.

один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою

0: Между тем и я не сидел сложа руки. Можно даже сказать, трудился как вол. Натаскал полную квартиру справочников-путеводителей, старинных и современных. Привлек себе в помощь товарища, писателя, который, казалось, знает все про Москву. Не давал и ему покоя. Наверное, он все-таки удивился, когда часу в 3 ночи услышал по телефону мой голос. Я жаловался. Дубы нашел? А где эта чертова мельница? Товарищ ответил: ищу, ищу. Отчего так долго? Не стерпел я. Тоже мне москвич. Вдруг промолчал, он бы мог запросто вернуть мне эту монету, но был слишком деликатен и вежлив. Госпиталь, где во время Отечественной войны лечили раненых партизан, мы с величайшим трудом обнаружили на Ленинградском шоссе. Невидимый с улицы приземистый особнячок примостился в тылах модернового кинотеатра «Варшава». И церковь оказалась на месте, правда, в перестроенном виде, на площади Нагина. Окаянная мельница, бабушка русской полиграфии, что возвышалась в 17 веке на преславной реке Яузе, имела место быть неподалеку от Бауманской улицы. Легче было с чайным домиком. Какие-то флюиды вывели нас на него. Это тот самый, что на улице Кирова. Травушкин, взяв из рук моего друга-писателя потрепанный справочник, листая его, воскликнул:
1: вы, конечно, все это знаете, а все ж таки интересно. Только послушайте, какая ирония судьбы.
0: Он стал читать.
1: Известный чайный домик на улице Кирова.